0: 安综合广播 FM 九三点九。
1: 저는지금조선선선향해서무관정한라디오를듣고있습니다
2: Здравствуйте всем, радио комплекс Пэй Ан